0: уверенно взбирается к их вершинам. Секрет успеха, наверное, в сочетании мощного танцевального грува, цепкого припева и той самой атмосферы ночи, которая чувствуется буквально с первых секунд. Это как саундтрек для летней вечеринки, ночной поездки, ну или наша самая любимая, фестиваля под открытым небом. Поэтому, если еще не добавили Meet Me in the Dark в свой плейлист, самое время это сделать. Кажется, у этого трека есть все шансы стать одним из главных хитов сезона. А продолжить предлагаю уже в компании Алекса Уоррена под хит Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа плюс для детей старше 12 лет. Европа.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

прошлую пятницу смогли влететь в тройку лидеров нашего Еврохит ТОП-40, расположились пока на третьей строчке, но имеют все шансы оказаться на первом месте, но если этого, конечно же, захотим мы. Так что, если трек нравится и есть мнение, что он должен возглавить чарт, то заходи на наш сайт europaplus.ru и жми сердечко напротив хита. Итоги будут, как обычно, в пятницу с 14 до 16 по московскому времени под личным руководством Алекса Манулова. Не пропусти. И не пропусти хиты на Европе Плюс прямо сейчас. На подходе крутейшая коллаба Мадонна и Мартин Гаррикс, новинка Bizarre. И послушаем Али Фарбина, Рене Миллера, трек Body Talk. Не пропусти.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love.

0: Европа плюс.
1: I went deaf on the bitch.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на ближайшие 30 разговоры выключаем, а музыку оставляем. Расслабляемся и ловим такие хиты, как «Moving to the Sun» от Ужеля, «Имаэль Энджела» и «Ультра Нейт». Еще больше летних тем — диджей Годжа, Джейсон Дерула, «Мичика».

0: Бодриться в столь ранний час. Moving to the Sun — это Ужель, Имаэль, Энджел и Ультранейт на радиостанции номер один в России. Предлагаю не останавливаться, тем более, что впереди нас уже поджидают Мизма с классным летним электронным треком Hello. Чуть раньше проект The Second Voice, работа Let Me Be, Offenbach, Justin Jess со танцевальной вещицей Over You.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Электронная работа французского продюсера, которая уже собрала миллионы прослушиваний. И хочу сказать, что подобного плана ты всегда можешь найти в летнем вайбе у Кости Фомина каждый вечер по будням. Да, это просто идеальное место для послерабочего чила и возможность погрузиться в атмосферу вечернего пляжа, не выходя из дома. И вечер этого вторника не будет исключением, включая сегодня летний вайб в 20:00 по московскому времени. А прямо сейчас продолжим двигаться далее в компании Рехаба, проекта Vice и JP Купера под трек Jetplane. Но сперва дадим слово Леоне Калому Скотту. Хит «Stay» уже вот-вот на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: Да, следующие полчаса музыка в режиме нон-стоп, так что погнали, нас ждут The Bowser Magnetic.

будет музыка и в жанре soul. Teddy Swims, Mr. Know It All. И это далеко не все, что я приготовил на эти 30 минут, так что смело остаемся с Европой+. Музыки будет много.

0: Magnetic. Это норвежский коллектив The Bowser на Европе Плюс. Плавно стартуем этот вторник. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Ждем летнее У с Тимуром Бодровым. Ворвемся во второй рабочий мега позитивно с играми, подарками и порцией классного настроения. Начнем ровно в 7 по московскому времени. Ну а после работы сегодня не забудь про что. Правильно, про летний вайб.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб. Больше хитов, больше солнца в колонках, больше настроения после рабочего дня. По будням с 8 до 10 вечера. Летний вайб на Европе Плюс. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

54 Ultra. Talk to you. Очень стильный трек. Теплый хаус-грув, фанковые гитары и вокал, который цепляет с первых же моментов. Напомним, Another — это дуэт из Амстердама, известный своим умением соединять клубную музыку с фанком, соулом и живыми инструментами. А голос и гитару здесь добавил артист из Америки 54 Ultra. В итоге получился легкий, яркий и невероятно заразительный трек, который хочется включить еще раз. Но сделаем это позже, пока послушаем Боба Синклера и Кайзу, Dance Hit I Can't Wait, еще KDDK, новинку Bambaleo и Bruno Mars'а хит I Just Might.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Эти полчаса только для музыки и только для тебя. Вот чего услышим. Джонни, Федук, «Лето». А также новинками побалуемся. Джон Саммит, Дево, Джулия Чёрч, «Shades of Blue». И еще больше танцев. Кунгс, Тафиус, Лондон, «Galaxy». И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 6:00.

Европа.

0: Теплые капли дождя. Можно, пожалуйста, сегодня без дождя, даже теплого? Можно побольше солнца? Надеюсь, небесная канцелярия нас услышит. Ну и точно, ребята, девчата, больше хитов, больше музыки есть для вас на Европе Плюс. Далее диско-версия Wonderful Life от Hertz и большой хит сезона Baby Doll Доминика Файка.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Еврохит ТОП-40. Алекс Мануйлов. Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
4: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
5: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: плюс итальянский дуэт под названием Ave. Парни начинали на местной андеграундной сцене, вдохновлялись хип-хопом, уличной культурой, и сейчас их трек вирусится в интернетах. Мы, собственно, слушали его на Европе Плюс. Трек под названием Meet Me in the Dark. Далее еще один итальянский хаус-проект, трио Медуза, до этого поп-рок-герой Алекс Уоррен и его Fever Dream.
1: Реклама.
2: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
3: Да поможет нам Бог.
2: Мистический хоррор.
4: Ты сдохнешь к рассвету!
2: Зловещие мертвецы пекла.
5: Прошу, откройте дверь.
2: Зло возвращается к корням. Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс. Летний вайб. По будням с 8 до 10 вечера. Так звучит лето на Европе Плюс. Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Run from sunlight, Dracula, Tame Impala, Jenny, о бегстве от солнца, о бегстве от реальности, но у нас, я думаю, другая история, мы навстречу солнцу бежим, да, новому дню открываемся, в тенях прошлого не прячемся, да? Мы молодцы, мы молодцы. Сегодня вторник, 21 июля, и до финала часа на Европе Плюс Розе, Бруно Марс и Апати.
1: Лучший старт. Hügel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Another Talk to You. Выше всех. Tame Impala и Jenny. Dracula. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Плюс. Радио номер один в России.
3: Столицы 7:00.
4: Европа Плюс.
3: Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
5: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
6: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем. День хоккея станут отмечать в России 22 декабря. И россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы, напомню, отменил Китай в прошлом сентябре. Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Госдума рассмотрит законопроект о дополнительной защите граждан от кредитных мошенников. Банки и микрофинансовые организации хотят обязать сразу уведомлять человека, если от его имени заключен кредитный договор. Как пишет газета «Ру», сообщение должно поступить не позднее, чем через 15 минут. Уведомление придет по контактным данным клиента или через портал госуслуги. В нем укажут сумму кредита, процентную ставку, срок возврата и другие условия. Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться ежегодно 22 декабря. Как следует из указа президента, это сделано для популяризации и развития хоккея. Уточняется, что дату выбрали в Министерстве спорта. Именно 22 декабря 1946 года состоялись первые матчи чемпионата СССР. Первым победителем турнира стала тогда московская «Динамо». Серебряные медали завоевал ЦДКА, а бронзовые – столичный «Спартак». С этого вторника в столице начнется похолодание с кратковременными дождями и грозами. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Дневная температура 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Почти такая же погода сохранится и завтра, а в конце рабочей недели станет прохладнее. Россияне рассказали о своей любви к интеллектуальным играм. По данным опроса ВЦИОМ, на первом месте по популярности шахматы. В них играет каждый третий опрошенный. Каждый двенадцатый назвал судоку, а шашки выбирают 9%. При этом 37% из них предпочитают собираться для игры вместе с партнером, 18% играет дистанционно, а треть с компьютера. Кроме того, выяснилось, что почти каждому второму человеку не хватает времени на интеллектуальные игры. В конце выпуска курса валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89.55, в Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летние У и Тимур Бодров. С добрым утром.

Закусочная. Лавировали. Ну, вроде нормально, да, работает речевой аппарат. Зарядку артикуляционную сделал, и можно начинать. Летний У на Европе Плюс. Приветики. Да, я Тимур Бодров. Впереди у нас целое утро в компании друг друга. Хиты, улыбки, подарки. Буду дарить вам колонку, беспроводную, наушники. Будут, конечно же, денежки в игре на повышение. Прямо сейчас здесь BTS и их Swim. В Москве 7.04. Всем летнее.

0: кто рано встает,
1: тот Дракула наоборот.
0: В летнем УМ на Европе Плюс.
1: Не, ну вы помните, да, песня у Тейм Импалы и Дженни «Дракула», там он от солнца бежит. Мы наоборот, ребята, не шипим на солнечный свет, шторы распахиваем, шагаем навстречу новому дню. И, конечно, шагаем навстречу игре на повышение. Игра на повышение сегодня после 9:00, и там тебя ждет сумма 2860 рублей. 2860 рублей – это самая отложенная сумма, после которой тебе стоит завершить, закончить поход по нашему денежному хранилищу. Подробности после 9:00. Ну и да, удачи в игре на повышение.

0: плюс.
1: Love is the strangest thing.

0: Дона Мартин Гаррикс. Мартин Гаррикс, нидерландский диджей и продюсер, помогал королеве попа в работе над пластинкой новой Confessions 2. Ну и, кстати, на альбоме этом есть и другие неожиданные коллабы. Например, есть совместка со Стромайо и дуэт с дочуркой Лолой Леон. Еще раз напомню, отзвучавшая работа называется «Bizarre». Окей, 7.19, точное московское. Скоро в летнем у Европоп-тема «Stay». И, конечно, не пропустите гороскоп на сегодня, 21 июля.
1: Реклама.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 128-739-244-741, 16+.
4: Семыч! Семыч! Семыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
6: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020. 28 года.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Так, что мы имеем сегодня? Вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Сегодня у козерогов предложение удовлетворить жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Это круто. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: Лето Микс. В летнем на Европе Плюс.
1: Да, включаем наш летний миксер. Среди ингредиентов утреннего коктейля, что хиты, подарки и улыбки. Вот. Что касается подарков, хочу подарить тебе беспроводную колонку, но чтобы она досталась тебе, нужно узнать, опознать одну артистку, любимую нами. Вот, сейчас озвучу факт о ней. Итак, слушайте внимательно. До того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее много иностранных фраз. Догадались? Молодцы. Значит, узнал, кто это? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Bonn». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
6: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе «Деканост». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
10: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
16: Да.
0: Самых разных стилей.

0: Микс. В летнем у на Европе плюс.
1: Марина вместе с нами из Ростова-на-Дону. Марина, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Приветики. Ну давай, три вещи, три ингредиента твоего идеального классного утра. Летнего микса, короче.
2: Солнце.
1: Солнце.
2: Хорошее настроение. И улыбки людей.
1: Слушай, ну давай хорошее настроение умножим на два, а то и на три. Вот, потому что ты на Европе Плюс, ты в летомиксе, и я готов подарить тебе беспроводные наушники. Вот, достанутся они тебе, если ты опознаешь одну артистку, которую мы регулярно слушаем на Европе Плюс. Готовы слушать факт о ней еще раз?
2: Готова.
1: Давай, значит, до того, как стать певицей, эта москвичка работала бортпроводницей и хорошо говорит по-английски, а в песнях ее, ну, достаточно много иностранных англоязычных фраз. Итак, Марина, о ком же идет речь? Есть идеи, есть варианты?
2: Я думаю, что это Зиверт.
1: Зиверт. Зиверт. Ну, давай проверим. Я сейчас включу «Летомикс». И мы узнаем, права ли ты в своих догадках. Итак, слушаем. Абсолютно права. Выбирай колхоз, коммунистка. Так, абсолютно верно. Это была Зиверт. И на ваших ушах, глазах я с радостью отправляю к тебе в Ростов-на-Дону, Марина, наши беспроводные наушники. Ура!
2: Ура, ура! Спасибо ура. Огромное! Значит, это так приятно! Утро доброе!
1: Да, это здорово! Это классно! Пусть улыбки тебя сопровождают не только утром, хорошее настроение и всегда, и днем, и вечером. Ну и главное, слушай Европу Плюс.
2: Будем!
1: Обязательно. Спасибо тебе. Ростов-на-Дону, привет. Мы, ребят, продолжаем это утро хитово. Слушаем Мичико, диджей Годжа и Джейсона Деруло. Летний.

0: Тили-тили-тиеста, жених и невеста. Да, Тиеста. Тиеста и его напарница Бриана Грейс. Конечно, ничего романтического между ними нет. Вот, не связывает. Зато ребята записали потрясающий трек Beautiful Places. Так, далее сменим пластинку в летнему. Будет поп-рок подгон от Сомбра. Послушаем 12 to 12. И не пропустите посвящение Бонни М. Барбаре Стрейзанд от Dark Sauce.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
2: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Барбара Стрейсен.
1: Дуэт Даксос и посвящение народной артистке Соединенных Штатов Америки, певице, актрисе Барбаре Стрейсен. Я бы адаптировал этот хит. Например, Алиса Фрейндлих. Или Людмила Гурченко. По-моему, было бы неплохо, да, ребята? Здорово. Ой. Фантазер. Ну и ладно, хорош болтать, нам пора лететь во второй час летнего. Там все как вы любите. Еще больше хитов, еще больше музыки, еще больше подарков.
2: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице 8 часов. И вот он, Марат Бекмедов, и вот они новости.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Устную часть ЕГЭ станут внедрять постепенно. Проект российской полки в магазинах будет расширен. Названы редкие имена новорожденных в Подмосковье. Об этом прямо сейчас. Итак, Рособорнадзор начнет разрабатывать модели устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 2030 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседования по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. В июне российские банки выдали 1 220 000 новых кредитных карт. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй, это почти на 20% больше, чем год назад, но на 4% меньше майского показателя. Всего за второй квартал года россияне оформили около 4 миллионов кредиток, но объем выдачи остается почти вдвое ниже, чем 2 года назад. Банки теперь внимательно оценивают кредитные истории клиентов. В Минпромторге сообщили о расширении проекта российской полки в магазинах. Его могут распространить на детские товары, игры и игрушки, рассказал замглавы ведомства Иван Куликов. Ключевым инструментом должен стать законопроект, который обяжет устанавливать минимальную долю отечественной продукции в торговых сетях и маркетплейсах. Механизм предоставит производителям преференции и позволит уравнять их с зарубежными конкурентами. Россияне при поиске работы все чаще полагаются на собственные силы, чем на знакомых и друзей. Доля тех, кто придерживается такого сценария, выросла за год с 37 до 48%, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Каждый четвертый рассчитывает на друзей и приятелей, 14% на коллег, 11% на родителей, по 9% на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники, одноклассники и бывшее руководство. Власти Подмосковья назвали самые популярные имена новорожденных в регионе. Среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей. Среди девочек София, Ева, Анна, Мария и Варвара. Как сообщил министр соцразвития области Андрей Кирюхин, с начала года доля новорожденных мальчиков в Подмосковье составила 51%. Среди редких имен Гектор, Евсений, Никодим и Спиридон. У девочек также есть необычные варианты Матрена, Феврония, Агафья, Берегиня и Александрита. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел, 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе, 89,55. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс летнее УИ Тимур Бодров. С добрым утром.

Ну что, ребята, какой сегодня праздник вы выбираете? Напомню, на календаре вторник, 21 июля, и сегодня отмечается Всемирный день вредной пищи. Да, вот этого всего вкусного, но жирного, с сахаром жареного. Вот. Хотя, с другой стороны, у нас этот праздник вредной пищи примерно каждый день, так что не будем на него тратить сегодня. Так, еще сегодня день Колли, день Гаспачо, и вот тут необычный праздник, день «Пригласите инопланетянина жить с вами». Вот, ну, давайте, высылаем приглашение Жанне Агузаровой или этой певице Глюкозе. Вот, а на Европе Плюс сегодня день хитов и подарков. Мы начинаем второй час летнего.

0: рано встает.
1: У того ноги, руки взад вперед.
0: В летнем УЛ на Европе плюс.
1: Не, ну вы же сделали там утреннюю гимнастику, да, ребята? Ну или хотя бы танцуете, как я, по утрам. Вот. И вообще, танцую всегда, танцую везде. Вот лозунг мой, Тимура Бодрова. Для танцев далее приготовил прикольный трек, называется «Hello, the sun is up where you are». Вот. А еще в этом части «Кто куда?». «Кто куда?». Сгоняем с тобой в прикольное место, а я тебе подарю колонку беспроводную. Подробности обязательно последуют. Пока же в Москве 8.11. Всем летний УЛ.

0: вот микс электроники инди-рока, коллаба «Феникс» от «Маршмеллоу» и ансамбля «Portugal The Man». Окей, 8 часов 21 минута в столице. Продолжим хит-марафон в компании Вани Дмитриенко. Послушаем его ртуть и обязательно расскажу, что день грядущий нам готовит. Короче, скоро гороскоп в летнему.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бекаменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741, 16+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк РФ в разделе «Ипотека».
11: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Самокаты от 3 500 рублей.
12: «Байк-центр».
11: Ищи магазин в своем городе.
13: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Гороскоп. Летним У.
1: Все бегут, бегут. Ко мне. Так, ребята, гороскоп. Сегодня у нас вторник, 21 июля. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше. Ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблемы людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытие. Сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: Дебауса. Парни, кстати, придумали свой собственный жанр музыки. Называется Scandi House. Scandi House. Типа такой микс прохладной северной меланхолии и теплого лета. Вот, треки с элементами ретро-диско и фанка. Ну, вы слышите сами, что я говорю-то, ну... Magnetic в эфире. Ну и далее давайте расширим географию. Здесь появятся рокеры из Израиля, команда Temper City. И, конечно, будет кто куда. Отправимся с тобой в путешествие. Я подарю беспроводную колонку. Чтобы колонку забрать, осталось дозвониться. 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 34 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse, собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСЗ Freehouse в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
7: «Моя клиника».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
8: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
1: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Кто куда, кто здесь. А здесь у нас, между прочим, Надежда из Волга... О, нет, из Воронежа. Надя, привет, доброе утро.
2: Да.
1: Давай, поправь ведущего. Он сказал Воронеж, правильно, да, Воронеж?
2: Все верно, Воронеж.
1: Вот, супер. Ну что, давай, Надя, у нас игра «Кто куда?». Прежде чем мы отправимся в путешествие, хочу спросить у тебя, какое путешествие твоей мечты? Город, может быть, страна, побережье, куда бы ты очень хотел бы попасть, и сделаешь это наверняка до конца жизни.
2: Я хотела в Китай попасть.
1: В Китай. О, я тоже не был в Китай. А ты в какой Китай поедешь? Вот так, чтобы загорать на Хайнань или по, я не знаю, Великой Китайской стене пробежишься?
2: По стене бы пробежалась.
1: Да, да. А лучше совместить, если вот получится, да, чтобы можно было и древние города посмотреть. Вот, и потом, если что, почилить. Там, говорят, неплохой курорт. Так, Надя, Китай — это здорово, это прекрасно. Мы с тобой отправляемся сегодня в Италию. В Италию. Я расскажу о достопримечательности одной, а потом задам вопрос. Справишься с вопросом, получаешь беспроводную колонку. Итак, хватит загорать, купаться. Мы культурно обогащаемся, и мы сегодня в вечном городе, в Риме. Значит, в Риме находится знаменитый фонтан, куда по традиции бросают монетки, чтобы вернуться в этот замечательный город. Ну, это просто супер достопримечательность Рима. Побывать там или не побывать там невозможно. Как называется этот легендарный знаменитый фонтан? Два варианта ответа. Это фонтан Треви или магический фонтан Монжуика? Надежда, Надя.
2: Ух, я упал.
1: Ну, давай. Фонтан Треви.
2: Будет...
1: Какой фонтан пусть будет?
2: Магический фонтан.
1: Не слышу,
2: вариант,
1: что, какой...
2: Просто пальцем в небо.
1: Давай еще раз.
2: Первый вариант.
1: Фонтан Треви, ты считаешь? Абсолютно верно. Ну, ребята, ну вы посмотрите, да, абсолютно фонтан Треви, вот, красивое место, вот, вообще я желаю, Надя, чтобы ты и в Китай сгоняла, и вот на том самом фонтане Треви побывала, и когда ты там будешь, собственно, вспомнишь этот момент, эту секунду, когда ты о нем впервые, возможно, вот сейчас в эфире Европа Плюс услышала. Ну и самое главное, Надя, в любое свое путешествие обязательно бери беспроводную колонку, которую я дарю тебе. Вот. Слушай, хиты Европа Плюс.
2: Спасибо огромное. Супер.
1: Спасибо тебе.
2: Всем хорошего дня.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Настроения.
1: Надя, спасибо тебе еще раз. Воронежу привет. Продолжаем хит-марафон летнего. Здесь The Weeknd и Take My Breath.

0: Анжель и песня о том, что нужно думать хорошим, слушать хорошую музыку на Европе Плюс, короче. А второй час летнего УП финалем в компании Билли Айлиш и Black Eyed Peas.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас.
8: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк «Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
12: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Все-таки ты помнишь, как все начиналось? Самый первый блокбастер от Black Eyed Peas — это «Where is the love?». Кстати, тут Джастин Тимберлейк поет в припеве. Узнаете? Так, ну и хватит сводить олд-скулы. Летим в наше прекрасное хитовое будущее. Начинаем третий час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.

0: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: А послушаем и новости. Свежий выпуск прямо сейчас.
2: С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. США ввели импортные пошлины в размере 50% на канадские товары. В Ростове отключение света и 42% россиян не предъявляли диплом на работе. Подробности далее. Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины в размере 50% на канадскую продукцию. Об этом говорится в заявлении Белого дома. Как следует из документа, дополнительные пошлины введены в качестве ответа на дискриминационные действия Канады в отношении американской продукции. Ограничения США охватывают почти 300 товарных позиций, включая смартфоны, радары, станции связи, цемент, пластмассу, упаковку, текстиль и одежду, а также мебель и спортивный инвентарь. Пошлины вступят в силу через 30 дней после подписания указа главы американской администрации. Отключение света запланировано сегодня в Ростове-на-Дону. Об этом предупреждают в компании «Дунэнерго». Так, с 9 утра до 5 вечера электричества не будет по следующим улицам. 37-я, 39-я линии Богданова, 2-я Пролетарская, Сарьяна, проспект Буденновский, Тельмана, улица Островского, переулок Аэроклубовский, Красносельская, улица Гончарова-Можайская. Все подробности на сайте «Дунэнерго». Количество заведений общепита с летними верандами в Ростове за год снизилось на 13%. При этом Ростов сохраняет высокий показатель по доле таких заведений. Сейчас летние веранды есть у 18% кафе и ресторанов города. Это выше среднего уровня среди городов-миллионников. В целом, по городам число заведений с летними верандами сократилось на 12%, составило 8,5 тысяч. Средняя доля заведений с верандами в крупных городах составляет 16%. Лидером стал Нижний Новгород, где летние площадки есть примерно у каждого пятого заведения. При этом формат уличных столиков продолжает развиваться. Лидером по этому показателю остается Краснодар. Исследование показало, что 42% россиян никогда не запрашивали диплом ни на собеседовании, ни при оформлении трудовых документов. Около трети опрошенных отмечают, что предъявление диплома требовалось лишь в некоторых случаях, таких как первое трудоустройство или переход в государственные структуры и крупные консервативные корпорации. О том, что диплом требовали на каждом новом месте работы, сообщило всего 10%. В конце выпуска о курсе валюты и о погоде на сегодня. Доллар 78 рублей 32 копейки, единая европейская валюта 89 рублей 55 копеек. В Ростове 30 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет ясно и до плюс 35. Далее на Европе Плюс летнее у...
0: Спонсор программы — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл». «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. «Европа Плюс» – для детей старше 12 лет.

Сегодня, кстати, 21 июля, Дере отмечает один из самых мощных футболистов планеты, сборной Норвегии, игрок Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд, сколько ему исполняется? 26 лет. Ну, разумеется, я как человек от футбола далекий узнал о нем, разумеется, из-за чемпионата мира недавнего, но в большей степени, наверное, узнал после того, как в реки моей рекомендации залетел ролик с москвичкой-землячкой нашей Настей Костромитиной, которая феноменально похожа на норвежского бомбардира. Вот сколько? Там более 100 миллионов просмотров у ее ролика. Короче, погуглите в Яндексе. Настя Костромитина. Ну и да, Настя, привет. Эрлингу наши поздравления. А мы, ребята, начинаем третий час летнего.

0: Такие откровения сталкера. Найду тебя во тьме. Найду тебя, найду тебя. Это моя Мишель в летнем У. Ну, мне, если что, нравится упорство героини. Тем более, как там говорится, хочешь быть счастливым, будь им. А если хочешь 100% летнего кайфа каждый вечер после 20.00, то на Европе Плюс слушай...
1: Летний вайб.
0: Прямо сейчас пробник летнего вайба, демо-версия. С нами королева диско-попа Кайли Миноуг. Бессмертный хит «Love at First Sight».

Риана, та самая любовь. С первого взгляда, с первых аккордов. Кайли, роскошная Миноук и Love at First Sight. Ну и да, помни, летний вайб — это твой официальный легальный билет на лучшие пляжные вечеринки планеты, даже если ты сегодня вечером будешь в офисе или в пробке. Лови, слушай и наслаждайся тоннами самой классной музыки. Летний вайб сегодня на Европе Плюс стартует в 20:00.

0: если и бомба, то бомбалео. Бомбический хит далее в летнему. Будем слушать Алекса Уорна и его Fever Dream. Fever Dream. Вот. И, конечно, будет вневременной вечный хит Афиша в исполнении Тимура Бодрова. Дождитесь.
1: Реклама. Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
2: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Приготовься. На Европе Плюс. Айс Квест.
6: У нас в Ростове-на-Дону?
5: Да.
6: У вас? Европа Плюс?
5: Да.
6: Айс Квест?
5: Айс Квест.
6: Прикольно.
5: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
7: С 4 мая по 28 августа.
8: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
9: Для любителей мороженого старше 12 лет.
10: Партнер проекта «Здоровые продукты».
11: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
12: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
13: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
14: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
15: Лето зовет, море ждет. А в Турандот самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. Турандот – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
16: «Бритье» – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
19: Летняя клуб.

И вот сегодня 21 июля, сегодня вторник. Овны, если захотите посплетничать, убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше, ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день независимости от проблем и людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Ну, хотя бы отвлечетесь от текущих проблем. И рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погода за окном.

0: хочу жениться, хочу веселиться. Медуза в летнему Don't Wanna Go Home. Вот, а ты, дорогой друг, подруга дорогая, не хочешь ли стать героем игры на повышение? Конечно же хочешь, конечно же хочешь. Вообще, кто откажется забрать не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка 10 тысяч рублей. Все это в игре на повышение. Значит, хочешь стать ее героем? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове-на-Дону сейчас малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет ясно. Температура воздуха составит не менее 35 градусов тепла. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУБанк.РФ в разделе «Ипотека».
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Мороженое – это круто!
7: А Крутис Айс еще круче!
6: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: повышение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: У нас тут Даша из Питера. Даша, привет, доброе утро.
3: Привет.
2: Приветики.
3: Привет, доброе утро.
2: Привет. Ну что, ты, говорят, одна из тех, кто 5.25 будильников с утра заводит. Вот.
3: Хочет... Нет, это врут.
2: Это правда? Это неправда. А как это происходит? Прям вот...
3: Это неправда.
2: Вот прям прозвонил будильник, и ты вот, и сразу встала. Сразу из горизонтального в вертикальное положение. Да?
3: Нет, неправда.

0: первая ячейка, даже не буду спрашивать, открываем.
1: 1250 рублей.
0: Стартовая сумма 1250 рублей. Что говорит Даша?
2: Ну, думаю, надо еще рискнуть.
0: А, погоди. Вот тут, я тут...
1: Бонус от Озонбанка.
0: Ты посмотри. Сразу красивая сумма. 1250 и получается 11250. Идем дальше или забираешь деньги?
2: Заманчиво. Давай еще попробуем.
0: Ну, давай еще попробуем. Еще одна ячейка, говорит Даша.
1: 2660 рублей.
0: 2660 рублей. Что там дальше? Стоп-игра или еще одна ячейка? Даша?
2: Думаю, стоп-игра.
0: Стоп-игра. То есть ты не хочешь открывать еще одну ячейку?
2: Нет, не буду рисковать. Подсказку прослушала, рисковать не буду.
0: Ну, 3 секунды осталось. Даша, может быть...
2: Нет. Все,
0: Итак, Дарья из Санкт-Петербурга забирает 2660 рублей плюс бонус от Озонбанка, десяточка и общий выигрыш 12660.
2: Ура!
0: Даша, хочешь ли ты проверить, что было в следующей ячейке? Есть ли у тебя такое желание?
2: Да, есть.
0: Давай. Значит, если бы Даша открывала еще одну ячейку, то там было бы...
1: 2860 рублей.
0: Ну, разница 200 рублей. По-моему, все нормально, да?
2: Да.
0: Все.
2: Да, по-моему, все хорошо. Все.
0: Браво, Дарья. Поздравляю тебя с красивой победой, несмотря на то, что ты сегодня пропустила подсказку. Ты молодец.
2: Спасибо огромное.
0: Все, желаю тебе классного дня. Слушай Европу Плюс, Питеру огромный привет, ладно?
2: Спасибо. Обязательно передам.
0: Спасибо. Значит, ребята, чтобы стать победителем в игре на повышение, не пропустите, не проспите подсказку, какая сумма ждет вас. Я обычно говорю в 7 с копейками. Так что удачи и до встречи завтра в игре на повышение.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс.

0: На Макс Би, Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну и да, ребята, вы помните, еще больше хип-хопа и рэпа есть на сайте нашем, europlus.ru. Там есть специальный поток, называется Европа Плюс Урбан. Так, мы с Урбаном покончили на данную минуту. До финала часа Демьяну Давид, Next Summer и Englishman и Нью-Йорк в дэнс-версии. Короче, наслаждаемся.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
7: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ПТ. Не оферта.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Be yourself, no matter what they say. Короче, будь собой, все остальные роли заняты. Englishman in New York. Этой прекрасной песней мы финалим летнее У. Я, Тимур Бодров, вернусь к вам завтра. А вы пообещайте, что не пропустите сегодня летний вайб.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: rockfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять утра на московских часах. В студии с новостями Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Миша. Доброе утро всем. Госдума продлит гаражную амнистию. В ЦИК рассказали об установке камер на осенних выборах. И зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х. Об этом прямо сейчас. Итак, Госдума продлит гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Услуга позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить капитальные гаражи и землю под ним. Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками. За время действия амнистии граждане оформили уже почти 250 тысяч гаражей и 500 000 участков под ними. Владимир Путин продлил безвизовый режим с Китаем до конца следующего года. Изначально мера действовала до 14 сентября текущего года. Таким образом, граждане Китая могут оставаться в России без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для въезда россиян в Китай. Первым визы отменил Китай в прошлом сентябре, Россия приняла такую же меру в декабре. Ну а в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились продолжать взаимный безвизовый режим. Более 88 тысяч помещений в России оснастят камерами на единый день голосования. Об этом сообщила глава Центра сберкома Элла Памфилова. По ее словам, это дополнительный уровень общественного контроля наряду с независимым общественным наблюдением, наблюдателями от кандидатов и партий, а также международным наблюдением. Напомню, в рамках единого дня голосования в этом году с 18 по 20 сентября состоятся выборы в Госдуму. Апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии начнут в нескольких регионах. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, такие задания должны показать, насколько выпускники умеют применять знания на практике. Массовое внедрение возможно только через несколько лет. Кроме того, разрабатывается модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Основой станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам. Зумеры начали скупать гаджеты 90-х и 2000-х годов. Продажи MP3-плееров за полгода выросли на 62%, фотоаппаратов Polaroid на 79%. Как пишет «Известия», для молодежи физический носитель – часть эстетики, способ самовыражения и тактильный ритуал. Интерес к редким предметам выглядит закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Не менее уверенно распространяется и мода на винил. Продажи проигрывателей в стране выросли в разы. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 78 рублей 32 копейки. Евро также в минусе 89,55. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Миша Зайцев. Всем удачного вторника.

0: Янот, Talk to You на радио номер один в России. Мы начинаем этот день вместе. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно The Second Voice появится, Let Me Be. Также Coldplay, Lil Sims, Burna Boy, Яна и Tini, We Pray. Меня зовут Миша Зайцев. Летим в этот день вместе.
1: Реклама. Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь – однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, Курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательные прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток «Сухой молочный» на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
1: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Не так давно, да, у меня аж язык уже все, потому что, ну, Мадонна. Перед ней как не робеть? Перед ней даже, когда ты просто ее слышишь, по-другому невозможно. Недавно в перерыве на чемпионате мира по футболу выступала, сейчас здесь, на Европе Плюс, специально для тебя. Совместная работа с Мартином Гарриксом, Bizarre. Впереди больше хитов, больше музыки. Heaven, Caitlyn Aragon, I Run, сразу после Stay. Леони и Callum Scott в твоих динамиках.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове 33 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 35 градусов тепла. Ветер западный 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
5: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
6: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
7: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
8: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Впереди полчаса хитов, рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Тейм Импала и Дженни Дракула совсем скоро. Чуть ранее группа Шаус и Won't Forget You. Также сегодня в твоих динамиках Тедди Свимс и его Mr. Know It All. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
1: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: лучшим на этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 11 утра.

0: Если ритмичная латина, то только такая. Это Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди Мичико на радио номер один в России. Обязательно скачивай наше приложение Радио Хаб, нажимай на кнопку Европа Плюс, слушай хиты чаще и где бы ты ни находился. Кроме того, помимо прямого эфира и трансляции со студии, там есть 9 свежих, новых, прекрасных, чудесных музыкальных потоков. Я лично рекомендую рок и кей-поп послушать, но там вообще найдется все на любой вкус. Мы ждем тебя там. Также забегай на наш сайт europlus.ru и в группе ВКонтакте. Мы тоже тебя ждем. Рианна впереди, Unfaithful сразу после Self-Aware, Temper City в твоих динамиках, не пропускай.
1: Реклама.
2: ВХБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Бергнер. Создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на Стажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner 6+.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Иногда достаточно одной песни, чтобы сменить настроение. Будто открыл окно после долгой жары. Это Кевин Харрис и Джейси Satisfy на радио номер один в России. Впереди больше хитов, которые помогут превратить обычный день в маленькое приключение. Икону Pop I Love It сразу после Эбен. Hello в твоих динамиках.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
7: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой.
6: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
7: Поймай свой крутой билет.
6: Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Полчаса хитов впереди. Рассказываю, что послушаем. Обязательно Broken Strings, Alan Walker, Isabelle Milkman и Катрин О'Райан. Также у нас впереди Фуши и Deep End. Чуть ранее остальных Алифар Бен, Ренни Миллер, Body Talk. Вся эта красота уже в следующем часе на Европе Плюс. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Плейлисты разных стилей и направлений.
6: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
8: А котики?
9: И, конечно, котики.

0: Радіо.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 12 часов дня.

0: Замедляемся, пожалуй, только для двух случаев, чтобы почувствовать момент и насладиться, и набрать скорость для следующего рывка. Это «Градусы», «Европа плюс». Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Файк появится совсем скоро. «Baby Doll» сразу после «Дуа Липы» «Illusion» на «Европа плюс».
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Ice Quest.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Ice Quest?
2: Ice Quest.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Ice Quest.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: 22

0: детство вкус, привет! И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: «Высоторимстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Танцуем под Бамбалейла in your heart вместе с KDDK на радио номер один в России. Что нас ждет далее? Вернее, кто? Конечно же, Кендрик Ламар и Сизен и Питти Лютер. Сразу после Алекс Уоррена Fever Dream в твоих динамиках не пропускай.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 34 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит 35 градусов тепла. Ветер западного направления 4 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
6: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
5: ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Бритью – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: какой-то проблемой и подумать, ну и что же такое, что же мне делать? Все разрушилось, все пошло не так, как я хотел. А я вот слышу песню «Феникс» от Marshmello и Portugal The Man на Европе Плюс. Каждый раз думаю, ну «Феникс» же сгорел поначалу. Он сгорает, чтобы потом возродиться и взлететь еще выше. Так что любые сложности — это всегда подготовка к лучшим временам. Помню об этом. Миша Зайцев меня зовут, Timbaland впереди, One Republic на фите «Apologize». Сразу после «Sorry, I'm here for someone else» — Benson Boone в твоих динамиках. Делай это лето громче вместе с нами.
1: Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Тебя.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: большущий хит. Классная совместная работа. Timbaland, One Republic, Apologize на радио номер один в России. Но на самом деле никогда не поздно извиниться, если у тебя действительно есть чувство к человеку. Больше хитов впереди. Летим вперед на Европе Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Александр. Саша, привет.
5: Здравствуй, Юлия, и доброго дня всем. Армузский пролив останется заблокированным. В трех районах Ростова сорвали сроки подачи горячей воды, и зумеры вернули моду на MP3-плееры. Подробности далее. Армузский пролив останется заблокированным. Иран не откроет этот морской маршрут и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по республике. Информацию опубликовало иранское информагентство со ссылкой на источник. По его словам, пока продолжаются враждебные действия со стороны американцев, ситуация в Армузском проливе не изменится. Ранее командование вооруженных сил США сообщило о завершении 10-й серии ударов по территории Исламской республики, которые наносят в ночное время. В трех районах Ростова сорвали сроки подачи горячей воды, о чем уведомили в департаменте ЖКХ и энергетики. Третий этап гидравлических испытаний шел с 30 июня. Работы коснулись 800 домов в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах. Планировали завершить работы до 20 июля. Но закончить их вовремя не получилось. В ходе заполнения системы теплоснабжения выявлены участки теплотрасс, где необходимо выполнить дополнительные работы на трубопроводе. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа. Лишь 5% ростовчан считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации и не претендует на большее. 21% признали, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут. Среди причин отказа от переговоров – жестко определенные тарифные ставки, убежденность в бесперспективности и желание сменить работу вместо того, чтобы выпрашивать. Жадность руководства назвали главным препятствием 11% респондентов, психологический дискомфорт 5%, тяжелое финансовое положение компании 6%. Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и высокооплачиваемые специалисты. Молодое поколение в России начало скупать фотоаппараты моментальной печати, MP3-плееры и виниловые проигрыватели. Интерес к редким предметам выглядит вполне закономерным. Подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиции в личную коллекцию. Не менее уверенно по стране распространяется и мода на винил. Рост спроса на проигрыватели закономерно подогрел интерес и к самим пластинкам. Для многих винил сегодня это не только способ слушать музыку, но и предмет коллекционирования. Растущий тренд отчетливо указывает на желание зумеров не только выделяться, но и замедлиться. Если еще недавно ретро-техника воспринималась как ностальгия по прошлому, то сегодня она становится частью новой культуры потребления, в которой ценится не только результат, но и сам процесс. В конце выпуска о курсе валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар стоит 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. В Ростове сейчас плюс 35 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно и плюс 32. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
6: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
1: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: Хоть и в этот вторник день вредной еды, все-таки мы за здоровое питание и за классное прохладительное. Тем более, что мороженое есть. И для слушателей Европы Плюс есть большая возможность его найти в городе и забрать. Так что свой запас вкуснейшего мороженого не пропусти. По сигналу участвуй в Ice Quest. Меня зовут Юлия Максимова. Сейчас будем вместе. Также передам все, что советуют звезды, чтобы этот день удачно для тебя сложился. Я о гороскопе. Его тоже не пропусти. Ну а сопутствующим будут, конечно, классные треки. К примеру, вскоре послушаем Beautiful Places. Также моя Мишель появится на «Малиновой луне». И порадует трек «Moving the Sun». Все это и многое другое Грутлэм далее на Европе Плюс для тебя. Делай громче.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ну, онлайн.
1: Пока время еще есть до пятницы, все-таки советую зайти на europaplus.ru. Раздел Еврохит ТОП-40. Подскажу, что там 40 лучших горячих хитов недели. Ждут твоего голоса, а именно, возможно, твой любимейший трек станет в эту пятницу номер один. Голос важен каждый, так что жду от себя, конечно же, лайк. Заходи в europaplus.ru. Ну а на выбор прямо сейчас для тебя будут звучать они. Джон Саммон, Fly Faces, и, кстати, Moving to Sun прямо сейчас для тебя на Европе Плюс.
0: Европа Плюс. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ну, это Джон Саммит и Chase of Blue, как ты понял. Впереди тебя классная инструкция от звезд ждет. Гороскоп на очереди, кстати, львам советуют сразу понять, что сегодня личный день независимости. От чего? Ну, конечно, от людей проблем. Поэтому, ну, день твой вторник. Впереди гороскоп, а еще Лорен Леони появится здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.mrf в разделе «Ипотека».
5: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
6: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Лето зовет, море ждет, а в Турандот самый большой выбор стиль купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская 118». «Турандот» — ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, если захотите посплетничать, то убедитесь, что рядом нет лишних ушей. Тельцы, не тратьте много сил, чтобы нравиться всем окружающим. Близнецы, сегодня планируете лечь спать пораньше. Ожидается утомительный день. Раки, звезды советуют поменьше сравнивать себя с кем-то. Львы, у вас личный день, вне зависимости от проблемы людей. Девы, как ни странно, работа вам сегодня доставит только удовольствие. Весы, вам пора в открытую сказать, что или кто вас не устраивает. Скорпионы, этот день точно окажется вам по зубам. Стрельцы, наслаждайтесь живым общением, а не телефонными переписками. Козероги, удовлетворите жажду приключений каким-то безобидным способом. Водолеи, целый день ваши мысли будут заняты чем-то посторонним. Ну, хотя бы отвлекитесь от текущих проблем. Рыбы, не позволяйте настроению меняться так же резко, как погоде за окном.

0: Айс Квест на Европе Плюс.
1: Замечательный день, чтобы побаловать себя мороженым вкуснейшим. Целый запас на это лето от Европы Плюс спрятано где-то накануне вместе с Леной. Мы это сделали, поэтому твоя очередь пришла искать. Прямо сейчас, если знаешь место, звони 320-105,7.
2: Прогноз погоды.
1: В Ростове сейчас 34 тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра тоже ясно, днем до 32. Плюс ветер западный 5 метров в секунду.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UCDON».
4: Почему сразу сам топай?
5: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
6: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UCDON. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Реклама.
9: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр «Фрихаус». Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре «Фрихаус». Подробности на сайте freehouse.rf.
10: Застройщик ООО «Фрихаус» в составе ДГНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Сломалось. 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Ice Quest на Европе Плюс.
1: Тут звонилась она с красивым именем. Ну, точно ее день. Изабелла, привет.
2: Да, здравствуйте.
1: Удача была на твоей стороне. Ты вообще верила, что все получится?
2: Ну, если честно, нет. Уже думала, что один раз это была случайность, а вот получилось второй.
1: Сегодня нужно на максимум удачу проверять. Ну, давай сначала найдем с тобой запас мороженого. Вкуснейший, ты готова?
2: Готова.
1: Итак, накануне с Леной мы прятали, в общем-то, очень хорошо спрятали. Возможно, это колесо обозрения, одно небо, красный Аксай или центральный рынок.
2: Это колесо обозрения.
1: Любимое место ростовчан.
3: Ну
0: любимое
3: да.
0: Забирай свой запас мороженого.
1: Оно приносит тебе удачу. Я тебя поздравляю.
2: Спасибо большое.
1: Твой запас. Делись, либо сама. В любом случае, лето продолжается вкусное у тебя. Ну, а теперь давай прятать, Забелла.
2: Давайте прятать.
1: Предлагаю рабочий городок, парк ДГТУ или парк Первая миля.
2: Парк ДГТУ.
1: Так, ты восторжена? Что-то знакомое, родное?
2: Ну, просто много детей учатся там, получают образование.
1: Пусть там и ищут завтра. Молодец! Ну все, желаю тебе хорошо провести это лето с Европой Плюс. Звони еще.
2: Спасибо большое. Спасибо. До встречи.
1: Завтра нужно тоже какого-то радостного человека в эфире поздравлять, поэтому надеюсь, что это будешь ты. Дозванивайся в Ice Quest и ищи свой запас мороженого в парке ДКТУ.
4: Спонсор розыгрыша «Здоровые продукты» ИП «Нефёдов ДН».
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
0: Запас мороженого в каждой игре. Ice Quest.

0: Beautiful Places Tiësto. Только что на Европе Плюс. Но красивых мест побольше желаю твоей жизни. Но и сегодня день или, поэтому или много вкусной вредной еды, или много красивых мест. Ну а самое главное, Европа Плюс будет рядом. Сэм Фолдит закрывает час. My Heart Goes. Ну а я вернусь завтра. С тобой была Юлия Максимова. И по традиции желаю побольше движения в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
8: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
9: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
10: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
12: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся любимыми хитами. Урбан. Кей-поп. Рок. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 14:00.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go.

0: Wanna Go Home — это стильный проект «Медуза». Всем привет, яркого летнего под лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а вот дальше с нами Эйва Макс, Ваня Дмитриенко и хит лета 2026 «Мичико». Целая коллаборация диджей Годжо, Джейсон Друло и Мелоди уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный «Настажен-3» в «Магните Экстра» и «Семейном» с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллиона друзей.
10: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подпишись!
12: Это Антон Камолов,
13: Артур
14: и Саша.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем
12: договорить здесь.
15: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Радио номер один в России ВКонтакте.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
18: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Шины и Европе Плюс, еще больше хитов, еще больше музыки. Темпер Сити впереди на Бумуне. Маск Вулф, когда-то простой офис-менеджер, но после Astronauta in the Ocean его жизнь круто изменилась.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Есть дед.
6: Ну да, дед это я.
5: И я дед Владика тоже.
4: Семейная комедия «На деревню дедушки 2».
7: Я в плойку играю. Хочешь со мной?
8: У меня волосы коротковаты для плойки.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Давайте не будем ссориться.
8: Давайте.
4: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
13: Все подробности на сайте europaplus.ru.
14: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И, надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Алан Уокер, Broken Strings. Фрея Райдингс тоже будет впереди. Weekends. Дан, Джованни Ричи, Let Me Die. So let me die. И не только они составят нам компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе плюс.
2: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляются.

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и проверенный.

0: просторный семиместный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.fm.ru. Реклама ООО «ПТ» не оферта.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: очень проникновенное «Hello» от Мизмо. Да, Мизмо на Европе Плюс. А чуть попозже ждем Алекс Уоррен, который уверенно себя чувствует и уверенно держится в горячей десятке Еврохит ТОП-40 сейчас, а именно на седьмом месте. Ну, возможно, в пятницу у Фива Джим будет самая вершина. Не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любой момент на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Семыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Семыч». Победа вкуса и качества.
3: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в магните экстра и семейном с картой Магнит Плюс. Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Стоим Импала. Сумасшедший просто хит Дракула. Сейчас напомню на вершине Еврохитов 40, причем уже второй раз подряд, что очень даже круто. Ну а дальше у нас больше хитов, больше музыки. Впереди Кунгс, Луис Фонси и Дэдди Янки. И абсолютно летняя магнетика от весьма себе позитивной группы Пауза.
1: Реклама.
2: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
3: У нас в Ростове-на-Дону?
2: Да.
3: У вас? Европа Плюс?
2: Да.
3: Айс Квест?
2: Айс Квест.
3: Прикольно.
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
4: С 4 мая по 28 августа.
5: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Партнер проекта «Здоровые продукты».
8: Мороженое – это круто!
9: Окрутись! Айс еще круче!
10: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. «Крутис Айс» – закрученная история вкусов.
11: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
12: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
15: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
1: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс.
1: Ай.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, они уже близко, они уже скоро. Это Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Диджей и продюсер Си Бул услышим Never Go

0: как вам их выступление в финале, перерыве финала чемпионата мира по футболу, а?
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
1: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
4: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Рок-тускалакарис и джази. 16:20 в Москве. Меня зовут Алексей Мануилов, а на подходе уже Рэй с хитом «Where is my husband?», то есть «Где мой муж?». Кстати говоря, Рэй в интервью сказала, что она и правда думала, что в реальной жизни вот этот трек поможет ей найти вторую половинку, но этого не случилось. Зато, говорит Рэй, что это наверняка помогло кому-то другому вот найти свое счастье, найти своего мужа. «Where is my husband?» Рэй буквально через пару минут, но сначала...
1: Реклама.
2: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бергнер создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный Настажен 3 в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары Бергнер. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner6+.
4: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: дальше у нас больше хитов, еще больше музыки. Впереди Леон и Каллум Скотт, впереди сериал и новый хит не пропусти от группы «Градусы» с незатейливым и очень простым, понятным названием «На ресницах».
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 36 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
1: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ресница, грубо градусы на Европе плюс 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала Ева Макс нас порадует, а затем Bring Me To Life, да, мощнейший легендарный хит группы Evanescence.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже!

0: И это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
8: Да.

0: было мощно. Это была уверенно, убедительная группа Evanescence на Европе плюс Bring Me to Life. А в начале часа следующего Diddy Swims и его Mr. Know It All.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Радио номер один в России.
4: В Ростове-на-Дону 17 часов.
1: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Кремль назвал неприемлемым размещение войск НАТО на Украине. В Ростовской области продолжается подготовка к единому дню голосования, и россияне назвали то, ради чего готовы ездить в офис. Об этом прямо сейчас. Возможное появление военных из стран Евросоюза и НАТО на территории Украины остается для России неприемлемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Европе обсуждают вполне конкретные планы по отправке иностранных военных, в том числе как один из вариантов гарантии безопасности для Украины. В Кремле подчеркивают, что Москва не может согласиться с присутствием войск НАТО на украинской территории. В Ростовской области на 2 дня объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров. Об этом информирует пресс-служба областного МЧС. По данным ведомства, до конца сегодняшнего дня и завтра в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса, в том числе и в Ростове-на-Дону. Спасатели рекомендуют воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными при обращении с огнем. В Ростовской области продолжается масштабная подготовка общественных наблюдателей к единому дню голосования. Об этом сообщается на сайте Донского правительства. На данный момент обучение прошли уже более 3000 человек в 12 муниципальных образованиях региона. Всего к сентябрьским выборам планируется подготовить свыше 6000 человек, которые будут следить за ходом голосования на всех избирательных участках региона. Классический корпоративный бонус уже не гарантирует возвращение сотрудников с удаленки. Как показал опрос, главным мотиватором для выхода в офис стали престиж и архитектура здания. Так ответили 23% респондентов. Еще 20% готовы ездить в офис только ради живого общения с коллегами, а 10% – из-за доступа к премиальному сервису бизнес-центра. В целом, представления россиян об идеальном офисе в этом году заметно изменились. На первый план выходят технологии, забота о здоровье и качество среды. В конце выпуска курса валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки, единая европейская валюта 89 рублей 55 копеек. Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и ясно, по данным Яндекс Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Далее на Европе Плюс Алекс Мануилов.
5: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
6: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Европа Плюс для детей старше 12 лет.

0: Дэвид Дак на Европе Плюс АВ. А на горизонте нашем уже Тембер Сити Жель Альфа и Ману Чао. Ману Чао, который как-то сказал, что когда ты поешь о том, что чувствуешь, неважно, на каком языке ты поешь, сердце слушателя обязательно поймет. Ну что ж, проверим. Впереди Амэми Пьячи через несколько минут на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет?
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Экс. Сайт АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и ПК Минюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-392-44741, 16+.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Мороженое – это круто!
15: А Крутис Айс еще круче!
14: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
16: Делу время под тихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
17: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Жаль, Moving to the Sun, а уже в самой ближайшей DFM с Бобсом Кларк Кайза, Мадонна и Мартин Гаррикс, хит Bizarre с новейшего альбома «Поп-королевы», и этот лонгплей уже на самых высоких местах во многих чартах мира. Даже сама Мадонна призналась, что не ожидала такого триумфального возвращения.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 35 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
4: Готовься на Европе Плюс. Айс Квест.
5: У нас в Ростове-на-Дону?
4: Да.
5: У вас? Европа Плюс?
4: Да.
5: Айс Квест?
4: Айс Квест.
5: Прикольно.
4: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Ежедневно 13.35. Айс Квест.
6: С 4 мая по 28 августа.
7: Подробности в группе Европы Плюс Ростов-на-Дону ВКонтакте.
8: Для любителей мороженого старше 12 лет.
9: Партнер проекта «Здоровые продукты».
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
13: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
14: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская», 118. «Турандот» – ваш проводник в мир летней моды и безупречного стиля.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Sun. 17.50 в Москве, и у нас в самой ближайшей впереди сначала Маккензи Аромба, затем классный хит, очень такой прям цепляющий, Read All About It, это профессор Квин и Эмили Санде. Они уже скоро.
1: Реклама.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
2: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
1: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
2: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
3: 12+. Европа.

0: Красиво, трогательно и с безупречным вкусом профессор Грин и Эмили Санден на Европе Плюс «Read All About It». Ну а у нас впереди новый час, а значит еще больше хитов и еще больше музыки на Европе Плюс.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Ростове-на-Дону 18 часов.
2: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
1: На Европе Плюс Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В правительстве рассказали о ситуации на рынке топлива в России. В Ростовской области вырос пассажиропоток на электричках, и землю накроет двухдневная магнитная буря. Об этом прямо сейчас. Российский топливный рынок начал частично стабилизироваться после принятых мер правительством Российской Федерации. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Он отметил, что Кабмин продолжает работу совместно с федеральными органами власти и регионами в постоянном режиме. По словам вице-премьера, это видно по количеству работающих заправок, а также по снижению очередей. В Ростовской области в июне пассажиропоток на электричках вырос на 9% и составил 935 тысяч человек. Об этом сообщает издание «Домострой Дон.ру» со ссылкой на пресс-службу корпоративных коммуникаций с КЖД. На увеличение числа перевезенных пассажиров на направлении Ростов-Лихая-Кутейниково повлияли ремонтные работы на автомобильной трассе М4. Также не исключено, что дополнительным стимулом для выбора ЖД-транспорта на всех пригородных направлениях послужила временная ситуация с доступностью топлива в регионе. В Ростове завершился третий этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Проверка повышенным давлением воды проводилась в Ленинском, Кировском и Пролетарском районах города. В ходе испытаний выявляются и ремонтируются ненадежные участки теплосетей для минимизации количества отключений отопления в зимний период. Устранить возникшие дефекты на теплосетях и восстановить горячее водоснабжение в центральной части города запланировано до 3 августа. В среду на Земле начнется магнитная буря, которая может продлиться не менее 2 суток, сообщает телеканал 360.ru. Причиной станет поток солнечного ветра из корональной дыры. По прогнозам специалистов, буря будет слабой или средней, уровня G1, G2. При этом врачи отмечают, что особенно чувствительные люди могут почувствовать головную боль, слабость или припады давления. В конце выпуска курсы валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 78 рублей 32 копейки. Единая европейская валюта 89 рублей 55 копеек. Сейчас в Ростове плюс 34 градуса. Ясно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе малооблачно, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов. Далее на Европе Плюс Костя Фомин.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл». Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G. Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: красиво звучит, а и как бы это красиво звучало в акустике здесь, на Европе Плюс, а? Ну, я надеюсь, что это случится в новом сезоне. Будем ждать этих ребят с акустикой в нашем эфире. Это Майя Мишель и На малиновой луне. Кстати говоря, если ты пропустил их прошлую акустику, я тебе настоятельно рекомендую послушать ее с хором. Это было что-то невероятное. Где это можно сделать? На нашем сайте europaplus.ru в любое мгновение, ну а также в официальной группе Европа Плюс ВКонтакте. Добро пожаловать. Ну а в ближайшее время скажем добро пожаловать Ашеру и Чангугу Standing Next to You.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Freehouse. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Freehouse. Подробности на сайте freehouse.rf.
3: Застройщик ОСД Freehouse составит эконос. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, ХОЛ. СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
8: Моя клиника.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: сейчас здесь на Европе Плюс. Я думаю, что вы все знаете, что это за трек. Ну, конечно же, абсолютно летняя история под названием Hello от Mizmo. Ну и этот летний трек, естественно, должен попасть в главный чарт страны Еврохит Топ 40. Можно пролистать его, посмотреть, если он там. Ну и, естественно, проголосовать, если его нету, для того, чтобы уже в ближайшую пятницу он туда попал и, может быть, добрался этим летом до первой строчки. В общем, все легко и просто. До пятницы времени заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну а в ближайшее время, естественно, я тебя тоже буду поддерживать. Причем поддерживать лучшей мировой поп-музыкой. У меня есть на подходе «Медуза» и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент «Don't Wanna Go Home». Но также «Шаус» и «Cup Sport» «Only You» скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Ты слышала новый хит?
2: Нет.
1: Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрено отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
11: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АУ Банк Дом РФ в разделе «Ипотека».
13: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Самокаты от 3 500 рублей.
14: «Байк-центр».
13: Ищи магазин в своем городе.
15: Я знаю тебя лучше всех. Я знаю твои эффектные образы. Твой лучший парфюм. Я даже знаю про Пашу. Я всегда открыт для тебя. Я твой шкаф. Мебель, которая умеет хранить секреты. Торговый центр «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
16: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
17: Лето зовет, море ждет. А в «Турандот» самый большой выбор стильных купальников для любой фигуры. Вы найдете тот самый идеальный купальник. Ждем в торговых центрах «Горизонт», «Мега», «Мегамаг», «ЦУМ», «Пушкинская, 118». «Турандот» – ваш проводник. Мир летней моды и безупречного стиля.
18: Больше хитов. Больше музыки.
19: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Я предупреждал, что будет не просто прекрасно, будет восхитительно. «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на радиостанции номер один в России. И сегодня с 8 до 10 на Европе Плюс вот такой вот классный, приятный музыки будет дофига. Это я точно говорю, потому что на подходе летний вайп, ни в коем случае его не пропусти. Будем чилить, отдыхать после трудового вторника.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
5: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Плейлисты разных стилей и направлений.
10: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
12: А котики?
13: И, конечно, котики.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В 7 вечера в Москве. Сейчас распечатаем новостями. Игорь Акулов в студии. Игорь, привет. Расскажи нам, что у нас нового.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Гость, привет. Всем добрый вечер. В Госдуме расширили основания для выдворения иностранцев. ЦБ предложил запретить оформлять электронные кошельки подросткам. И эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Подробности далее. Госдума приняла закон о легализации криптовалют в России во втором и третьем чтениях. На рынке появятся новые участники, криптообменники для обмена фиата на крипту и цифровые депозитарии для хранения активов. Криптовалюта разрешена как инвестиционный инструмент, но платить ей внутри страны запрещено. Исключение – участники внешнеэкономической деятельности. Неквалифицированные инвесторы смогут покупать только высоколиквидные активы, такие как биткоин, эфириум и USDT. Сегодня принят закон, расширяющий основания для выдворения иностранцев из России. Число соответствующих статей КАП увеличено до 45. Выдворение теперь грозит за дискриминацию, неповиновение военнослужащему при охране границы, мелкое хулиганство, дискредитацию армии, призывы к санкциям и участие в несанкционированных акциях. Закон направлен на укрепление общественной безопасности. Ранее за многие из этих нарушений предусматривался только штраф. ЦБ предложил запретить подросткам от 14 до 18 лет оформлять электронные кошельки и предоплаченные карты без согласия родителей в рамках третьего пакета мер «Антифрод 3.0». Мера направлена на борьбу с дроперами, вовлечением несовершеннолетних в схемы по обналичиванию похищенных средств. Ограничение также снизит риски участия детей в азартных играх и бесконтрольных платежей. Инициатива обсуждается с участниками рынка. Эксперты рассказали, как действовать при получении красной квитанции за ЖКУ. Сам факт ее получения – это лишь уведомление о долге, а не начало взыскания. Ее отправляют при просрочке от 2 до 3 месяцев. При неоплате начисляются пени с 31 дня 1/300 ставки, с 91 дня 1/130 ставки. Затем могут ограничить услугу и обратиться в суд. Если пользователь считает сумму завышенной, то можно подать заявление в УК. При ошибке сделают перерасчет. И в Польше бобр украл с бельевой веревки нижнее белье местного жителя. Мужчина долго не мог понять причину пропажи вещей, пока не застал животное с поличным. Бобр сорвал вещи, засунул их в зубы и скрылся в воде, зашипев на хозяина. Герой истории предположил, что одежда понадобилась зверю для строительства хатки. Пользователи посоветовали подружиться с бобром. Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 78 рублей и 55 копеек, евро 89 рублей и 76 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: Невероятная история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Обожаю этот трек от этих норвежцев The Baus и классный Magnetic. Да, этот трек, я думаю, что запросто могу встретиться нам в летнем вайбе. Но я посмотрю, что у нас там есть от этих ребят. Ну и, естественно, для тебя это сыграю уже в следующем часе. Ни в коем случае не пропусти этот момент. Кстати говоря, меня зовут Фомин, и мы с вами двигаем вперед туда, где еще больше хитов, больше музыки. Джонни, Федук и Лето, но прежде суперхит на все времена. Бенаси Бразерс и Every Single Day скоро.
1: Реклама.
2: Вы цените исключительность и выбираете лучшее. Вам нужно пространство, которое соответствует вашему масштабу. Деловой центр Free House. Собственный офис в центре и отельные номера 5 звезд под управлением отельного оператора. Бизнес, отдых и премиальный сервис в одной локации. Выбирайте все и сразу. Станьте владельцем премиальной коммерческой недвижимости в деловом центре Free House. Подробности на сайте freehouse.rf. Застройщик ОСД Free House в составе ДКНОС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИУ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
4: 22

0: детства вкус привет. И домой возьму еще брикет.
1: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной системе. Батарейка. Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
5: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Детские велосипеды от 6000 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Самокаты от 3500 рублей.
6: «Байк-центр».
5: Ищи магазин в своем городе.
7: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен 3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
9: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Припев просто блеск. Прямо сейчас Джонни, Федук и Лето на Европе Плюс. Лето, кстати говоря, ты проводишь с нами, с радиостанцией номер один в России. И это можно делать в своем автомобиле с радиоприемником, да? Можно дома при помощи умной колонки. А можно просто установить новое приложение Европа Плюс Радио Хаб и быть с нами везде. 24 часа в сутки, 7 недель. Можно смотреть лайв-трансляции, слушать музыку, обновлять. Ничего не надо. Скачай новое приложение Радио Хаб. Полностью бесплатно, без регистрации. Добро пожаловать, установи его и будь с нами ежедневно.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
8: Тогда включаю.
9: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
10: Заезжай сегодня.
11: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
14: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
16: Сломалась. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
17: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
2: Европа Плюс.

0: 10 вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Второй финал часа на Европе Плюс. Маклмор и Райан Льюис. Can't Hold Us. Дальше хитов будет много, и все они будут летними.
1: Не обновляй старые. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 8.

для того, чтобы расслабиться и почилить. Здрасте, это летний вайб на Европе Плюс. Меня зовут Фомин, ну и в ближайшие 120 минут мы будем с тобой отдыхать и попытаемся все-таки расслабиться, да, то, о чем говорили чуть раньше. Хотя во вторник это все еще тяжело, правда ведь? Я понимаю, рабочие вопросы, будни и до конца недели еще, ну, ой-ой-ой. Но! Ничего, доберемся до пятницы, это 100%, но пока не будем, давайте так, забегать далеко. Для начала посмотрим, кого стоит ждать в первой части летнего вайба на Европе Плюс. Итак, впереди Джон Саммит и Юлия Чарч, Shades of Blue. Прежде появится Бакар, Хелен Бек. Ну и стартуем с Эдисон Рае, Fame is a Gun, прямо сейчас.

0: Йонасу, он же Йонас Давид Крёпер, известный всему миру под, собственно, своим псевдонимом Йонасу. Да, немецкий диджей, продюсер, в Берлине живет, записывает там музыку, получает удовольствие. А вот этот вот сингл, кстати говоря, сколько, 5 лет тому назад, как раз-таки в июле, попал в пятерку лучших Великобритании и Ирландии. В июле 21 года все это произошло. В общем, хитовый трек, правда, действительно, мне очень нравится, звучит великолепно, бомбически, и такой музыки сегодня в летнем вайбе будет предостаточно, поэтому устраивайся поудобнее, я могу тебе предложить в ближайшие 15 только топ, например, Ava и Meet Me in the Dark. Прежде появится Оскар Энтон и история, которая, ну, точно не пройдет мимо тебя, поверь, прямо в сердечко, звучит тоже на все 10 из 10. Ну и Little Dragon, послушаем диско Dangerous уже скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
3: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
4: Сказать, чего я хочу?
5: Итак, я думаю о международном туре. И это только начало.
3: От создателей фильмов «Богемская рапсодия» и «Тренировочный день» музыкальный байопик «Майкл». Возрастное ограничение 18+.
6: Майкл, я всегда знала, что ты не такой, как все. В тебе горит особенный свет.
3: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация. На сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Бритье – это трек на повторе. 365 дней в году. Пора выключать. Лазерная эпиляция в «Доктор Лазер» 3 зоны за 1490 рублей. Ищите нас в Яндекс.Картах, улица Варфоломеева, центр. Назовите промокод «Европа» для получения скидки. Места ограничены. «Доктор Лазер» – гладкость без компромиссов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: классно. Да, это здорово. И да, этот трек запросто может быть лидером нашего Еврохит ТОП-40. Эйва и Meet Me in the Dark. Только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну и этот трек, конечно же, можно и нужно поддерживать на нашем сайте в разделе Еврохита, чтобы в ближайшую пятницу он засветился, я не знаю, ну, в первой пятерке хотя бы, почему бы и нет. Поэтому добро пожаловать на наш сайт. Всегда рад как старым друзьям, так и новым знакомым. Заглядывай, голосуй, поддерживай. Ну и можешь пользоваться еще и приложухой нашей, Радио Хаб. Добро пожаловать. Можно там вообще слушать любую музыку. 8 потоков. Все, что душе угодно, в любом настроении, в любое время суток, в любую погоду. Это можно и нужно. Ну а в ближайшее время я говорю можно и нужно. Calvin Harris, Jazzy, Superhit, Satisfying. Прежде появится Willow и Wait a Minute. Ну и Kylie Minogue тут тоже появится. И этот трек ты точно знаешь. И я уверен, что для многих он является главным в карьере Kylie Minogue. Что же за история? Ну, скоро мы это вместе с тобой обязательно выясним. Летний вайб.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачном, ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
4: Привет, прости за голосовое.
1: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Помогите!
1: Комедия «Холоп 3».
6: Мы перевоспитываем мажоров.
7: Папа у нас точно мажор.
8: А мама?
7: А мама у нас форс-мажор.
1: Возрастное ограничение 16+.
9: Бога ради, помилуйте, по-баборатски, а?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
1: 105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Летний вайб.
0: Чилим по-летнему на Европе Плюс.

0: Можно узнать по музыке, хотя он экспериментирует, будь здоров. И всегда это приходится по душе, по крайней мере, лично мне. Кальвин Харрис — один из самых востребованных диджеев современности и один из самых высокооплачиваемых музыкантов этого мира, по крайней мере, на данный момент точно. Именно он и Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. До финала этого часа Astrid S и Dance, Dance, Dance. Все это скоро будет в твоем радиоприемнике. Сделай его громче. Летний вайб.
1: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным

0: первого часа летнего вайба на Европе Плюс и Astrid S, Dance, Dance, Dance. Дальше у нас с вами еще есть целых 60 минут на то, чтобы посидеть, почилить, послушать классную солнечную летнюю музыку. Ну, в общем, делай приемник громче, мы идем в новый час.
1: Европа Плюс, New, новые хиты, прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 9 вечера.
3: Европа Плюс. Летний вайб.
2: Ну что, погнали, это вторая часть летнего вайба на Европе Плюс, это Фомин, и у нас с вами, ну, 59 минут точно есть на то, чтобы послушать классную музыку, отдохнуть, расслабиться. Это очень необходимо, это очень нужно сегодня во вторник вечером. Даже честно скажу, день сегодня у меня был, ну просто вынеси голову, потом заберешь. И я надеюсь, что только у меня. Надеюсь, я собрал сегодня все. У тебя все было легко, как перышко. Все прошло хорошо, гладко, без задорники, без стучка. И все понравилось. Но чего я не могу сказать лично про свой день. Но сегодня к вечеру как-то отпустило, стало полегче. Ну и музыка в этом деле, естественно, помогает. Что поможет в ближайшее время? Ну, конечно, королева поп-музыки. Куда без нее? Совместно с

котенок, просто бегу сюда в студию, если слышу ее в эфире. Это Rex Orange County. Послушаем Amazing. Ну а стартуем этот час с Madison Avenue и Don't Call Me Baby. Прямо сейчас. Погнали!

0: Новый суперхит прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Но тут это не громкое слово, это действительно факт, потому что это королева поп-музыки Мадонна, это диджей номер один в мире по версии DJ Mag Top 100 Мартин Гаррикс, ну и история под названием Bizarre. Я думаю, что есть шансы у этого трека и в Billboard залететь повыше, и в нашем еврохите засветиться, поэтому тут без вариантов. Все-таки Мадонна не так часто радует нас новыми релизами, и в этот раз тут просто пушка-бомба-разрыв. Я думаю, что надо ждать еще чего-нибудь, надо обязательно ждать от нее новых каких-то треков, потому что, как вы знаете, если поперло, то надо делать до конца, и Мадонна в этом плане, конечно, подкованная девушка. Ну и, естественно, я тоже подкован, у меня тоже есть продолжение, я вам обещал The Bauhaus. Я думаю, что слово свое сдержу в ближайшие 15-20 минут. Эти ребята норвежцы обязательно появятся в нашем эфире. Но прежде Зара Ларсон, Lush Life. Скоро. Оставайся. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нежнейшая история прямо сейчас на Европе Плюс в летнем вайбе. Это Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. В столице уже 21:34. Приветствую всех, кто влился в нашу компашку. Ну, нельзя сказать, что вовремя, но время на отдых еще имеется. Поэтому в ближайшие минуты мы этим обязательно займемся. Но прежде напомню всем тем, кто собирается сейчас, может быть, на боковую, что завтра с 7 до 10 здесь на Европе Плюс летние игры, подарки, классная музыка, компания, то, что надо. Ну и, в общем, все то, что так необходимо с утра пораньше. Просыпайся вместе с нами.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Ветер западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 32 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Больше хитов. Больше музыки.

Как же здорово звучит эта история. Я говорил о том, что норвежцы в этом сезоне просто бомбически себя проявляют, как в футболе, так, естественно, и в музыкальном плане. The Bowser только что здесь на Европе Плюс, Addicted to Your Love. Ну, нравится мне этот проект, и я думаю, что очень скоро он залетит и в наш основной эфир. Было бы прекрасно получать такую музыку ежедневно, не в рамках летнего вайба, а вот в рамках летнего вайба до финала этого часа будет кое-что интересное. Боб Синклар и Cinderella, но прежде Disclosure и Сэм Смит. Omen. Скоро.

0: Европе Плюс завершает летний вайб на сегодня. Синдерелла. Ну, это просто выше всех похвал. Я думаю, что с Бобом мы еще в летнем вайбе обязательно встретимся. И не только в летнем вайбе. Поэтому оставайся с нами. Это Европа Плюс. Мы идем в новый час. А завтра в 8 вечера все повторим.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице уже 10.

0: Moving to the Sun. Классный трек, который впервые прозвучал на Coachella. Ну а дальше понеслось, поехало, по всему миру погремело. Ну и сейчас, естественно, продолжает греметь из каждого холодильника и утюга. А ты не слушай ни холодильник, ни утюг, слушай Европа Плюс. Причем можно это делать при помощи нового приложения Radio Hub. Можно скачать его, установить абсолютно бесплатно. Ну и бонусом получить еще 8 потоков под любое настроение и под любую погоду.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Hügel, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотор, Talk to You. Выше всех. Тейм Импала и Дженни. Джакула. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Я знаю твои фирменные рецепты. Мы всегда готовы к шумной компании. От меня без ума все твои гости. Я в курсе всех новостей. Я твоя кухня. Мебель, которая станет подругой. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
6: Летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
7: Я бы послушал.
6: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
7: Ну, я бы сыграл.
6: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут.
0: Европа Плюс.
2: Итак, в ближайшие 45 здесь, на Европе Плюс, точно появится мой любимый трек и один из лучших припевов нашего эфира на данный момент. Это «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Раньше Тедди Свимс и «Мистер Ноутол». Ну и немного попробка от Бон Джови «It's My Life». It's my life. Вот эта музыка, и вся она впереди.
0: Реклама.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
4: Я знаю, когда ты вернешься с работы. Я знаю твои любимые сериалы, за какую команду болеешь. Меня обожает твоя семья. Я твой диван. Мебель, которая станет другом. Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: «Бергнер» создан для вашей кухни. Покупайте напиток сухой молочный на «Стажен-3» в «Магните Экстра» и семейном с картой «Магнит Плюс». Получайте магнитики и обменивайте их на скидку на кухонные товары «Бергнер». Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Есть ограничения. Подробности на сайте magnit.ru/bergner. 6+.
6: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: есть истории, которые мы любим. И, естественно, эти истории здесь, на Европе Плюс. В ближайшее время я точно могу гарантировать, что мы услышим с тобой невероятный трек, который я очень люблю, и Флярок, и Another Day. Но прежде Temper City и Self Aware. Это скоро здесь, на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
3: Привет, прости за голосовое.
2: А лучше. Ростов-на-Дону онлайн на Европе Плюс. По будням в 13 часов. Включай, слушай и общайся. 12+. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

утро прямо сейчас на радиостанции номер один в России Talk to You. Приветствую всех, кто пока еще не спит. В российской столице уже 23:32. Ну и мы с вами приближаемся к середине недели. И это всегда приятно, это всегда хорошо, потому что дальше неделя пойдет побыстрее, повеселее, настроение станет позвонче, музыка станет посолнечнее, правда ведь? Потому что завтра нас ждет всех летний вайб. И этот самый летний вайб ты можешь послушать в нашем новом приложении Radio Hub. Да, скачай его в свой смартфон абсолютно бесплатно, без регистрации. Не надо обновлять старое, лучше новое. Новое приложение Европа Плюс. Ну и, кстати говоря, именно там ты можешь смотреть еще и лайв-трансляцию из студии 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И самый-самый большой бонус – это 8 дополнительных потоков. Вот это вообще кайф, потому что ты в любом настроении, в любую погоду можешь слушать любимую музыку.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На встречу среде. Идем вместе. На подходе отличный трек от Арианы Гранде и The Weeknd. Love me harder. Прежде Джонни, Федук и

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве полночь.

0: Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас. Всем привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов, но мы с тобой тоже. Тоже встречаемся, когда за окнами темно, когда dark, но наши помыслы исключительно светлые. Да, насладиться лучшими мировыми треками здесь, на Европе Плюс. А это всегда пожалуйста. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Если хочется диско, электропопа, то встречай Тайм Импалу и Дженни с вещицей Дракула. Если жаждешь поп-рока, то обязательно послушай Бенсона Буна с историей Sorry, I'm here for someone else. Но вот за дэнс-поп будет ответственно Риана. Суперхит Don't Stop the Music совсем скоро. Никуда не уходи.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Come From The Sun Like Dracula. Это Tame Impala и Jenny, лидеры нашего фирменного чарта Еврохит Топ 40, причем уже две недели подряд. Все объяснимо, трек действительно потрясающий. А напомню, что имена твоих голосов на сайте europaplus.ru зависят итоги в хит-списке, поэтому любимчиков поддерживать не забывай. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Доминик Файк, Бэйби Джоэл, Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Бизарра, а также Кунгс и Дэфилос Лондон Гэлакси впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Келвин Харрис и Джези с темой Satisfy. Прежде здесь появится диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой «Mi Chico». А еще лови суперхиты от Tokyo Hotel «California Nights». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс отметятся BTS, Flo Rida и многие-многие другие. Полетели.

0: Келвин Харрис и Джейзи с потрясающей хаус-темой Satisfy прямо сейчас. К слову, в этом году Келвин посотрудничал с рокером из группы Kasabian. Вместе ребята выпустили трек Release the Pressure. Тоже, надо сказать, классная вещица. На досуге зацени. У нас далее больше хитов и больше музыки. Miss Mo с новинкой Hello, the sun is up, where are you? На подходе трек летний, легкий, мелодичный. Слушаем обязательно. Прежде ловите Тиесто и Брайну Грейс с мощной темой Beautiful Places, а также Кендрика Ламара и Сизе с суперхитом Luther здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. X on my

Mismo, The Sun Is Up, Where Are You, шикарная летняя новинка прямо сейчас, запоминающийся трек, точно достойный твоего личного плейлиста. Но вот еще больше запоминающихся треков, которые можно послушать, заценить и добавить себе, можно найти в летнем вайбе здесь на Европе+. Плюс. По будням с 20 до 22 по Москве мы ставим для тебя самые горячие ритмы в разных стилях. Подключайся и наслаждайся. У нас далее больше хитов и больше музыки, градусы на ресницах, Audio Souls Dance Floor, а также Леони Калум Скотт Стей впереди на радиостанции номер 1 в России. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. В каждом слове истина. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса. Здесь на Европе плюс. Впереди огромное количество топовых артистов, слушать которых мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. На подходе The Bauza с вещицей Magnetic. Прежде здесь появится Marshmallow и Portugal The Man с темой Phoenix. А еще встречает Эдди Свимса с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки. За твое внимание поборется Jonas Brothers, Anime AJ и многие другие. Продвигаемся.

0: плюс.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Два часа ночи в Москве.

0: Зачастую что-то радостное, что-то солнечное создается в совершенно противоположных условиях. Да, парни из группы The Bouse в интервью сказали, что написали летний трек Magnetic в январе 26-го, когда была снежная буря и минус 15 в Норвегии. Да, вот так вот. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. В даре немножко классного хаоса. Здесь от Мейса Хюшель, Email Angel и Ultra Nate с темой Moving to the Sun. Прежде лови нетленку в стиле диско от Mojo, Lady. А вот еще раньше с нами банда Temper City. Трек в жанре альтернативный рок Self Away уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

French Montana. Вот лишь малая часть списка звезд, которые отметились на дебютном студийнике Хижеле 21, который вышел не так давно, в июне. А вот этот хит Moving to the Sun Хижель записал вместе с Email Angel и Ultra Nate. Круто! Очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко и поп-рок тема ртуть. DNC, Dance Pop, Funk, история Kissing Strangers, а также Dave Attempts и хип-хоп. Супер-хит Rain Dance впереди. А, ну и также помню, что еще больше разнообразия в плане музыки ждет тебя на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Там 9 музпотоков, совершенно друг на друга не похожих и доступных 24/7. Залетай и заценивай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе Плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Tame Impala и Джонни с темой Dracula. Прежде с нами диджей Годжи и Джейсон Дерула с новинкой Мичико. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Ride. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит Black Eyed Peas, Ava Max и многие-многие другие. Наслаждайся.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну ок, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Радиорус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.